0: Понтием Пилатом, крижем бил, умару, друго положен, що предпекел Тринитарно Латиса, що в небеса, седина десницы Бога ушито всемогощнега, одом дот Бог пришел соли живем в Матере, верен в Святого Духа, в Святого Тоже, что церковь, общество светников, отпущение грехов, вселение леса и вечное живление. Амин.
1: Oče náš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: греши наскудега.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки в небе сошел.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертные время.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертные время.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертные время.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертные время.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертные время.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертные время.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертные время.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертные время.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертные время.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертные время.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
0: Как бы е било в начинку, так воздай в вселенной и умилой.
2: Oče náš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.